0: Америка! Ночь на малиновой луне! Моя Мишель. Ну что, ночь — это холст, на котором любовь рисует самые нежные узоры. Ночь не просто скрывает очертания, она подсвечивает чувства. Вот с такой ночной мыслью я, Артем Сорокин, начинаю новый час. 3:06 в столице. Малиновая луна сегодня или не малиновая. Главное, что мы с вами и мы, ночные жители, чувствуем этот особенный ночной вайб, который не сравнится вот с этой дневной жизнью, несколько пошлой, несколько банальной. Хотя, конечно, многие ночные работники предпочли сейчас все-таки бы спать, честно сказать. Так, ну, чтобы быстро уснуть, мы обычно считаем до 3, иногда до 3:30. 3:06 в столице, как и сказал. Всем, кто уже проснулся на Дальнем Востоке, в восточных регионах, вам большой привет, хорошего дня, друзья. Видите, у нас тут пока что ночной вайп, а вы уже ощущаете его как прекрасный дневной. Продолжим мы далее с группой Hi-Fi, песня про лето. Сегодня 25 июня. Ну что, июнь почти что заканчивается. Хотя, в общем, есть надежда, что следующий месяц будет гораздо лучше, гораздо теплее и гораздо летней.
1: Артем Сорокин.

По-моему, водители автомобилей, словно перелетные птицы, подчиняются ритмам пространства в неком философском смысле. Птицы летят по зову природы, а водители едут по зову обстоятельств. Но и те, и другие в каждом движении ищут смысл, который, конечно же, рождается только в самом пути, в самой дороге. Друзья, всем, кто в дороге, хорошего, доброго пути под лучшие и любимые песни на русском радио, как в знаменитой комедии. Какие песни впереди? Огласите весь список, пожалуйста. Так, у нас впереди Стас Пьеха, «Летали над землей», новинка группы «Серебро», «Мало огня», «Five Star Family», диджей Панкратов, «Песчаный карьер», два человека. Шучу, моя мелодия на русском.

0: знает, может быть, эта песня в том числе частично про Леру Кудрявцеву. Я напомню, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева ранее давно были парой в отношениях. Сейчас они не вместе, но при этом Лера Кудрявцева, с которой артисты когда-то связывали романтические отношения, встретила Сергея недавно возле своей гримерки на ТЭФе. И она сняла видео, а он в этот момент гладил дверь. Дверь гримерки. Лера, телеведущая, со смехом прокомментировала: «Молится на меня!» Да уж, да уж. Ну, я думаю, что Сергей смеялся, радовался, как говорит молодежь, прикалывался. Ну, так тем не менее, о чем речь, собственно? В начале лета прошла церемония вручения телепремии ТЭФИ. Сергей Лазарев получил награду. Его проект «Ну-ка, все вместе», который он ведет вместе с Николаем Басковым, признали лучшим в категории «Развлекательное шоу талантов прайм-тайма». При этом в номинации «Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма» Сергей Лазарев уступил Яне Чуриковой, но искренне порадовался за коллегу. И вот, в общем, инцидент с Лерой случился как раз на этой прошедшей премии ТЭФИ. Русское радио с вами, 3:39 в столице, у нас впереди Согдиана.
1: Что слушает страна? Все, что хочешь от жизни.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ох, сижу тут и думаю, а что бы я делал, если бы я был сейчас дома, а не на русском радио, не на работе? Знаете, друзья, наверняка бы ел тазик с клубникой, заедая черешней. Да, это, конечно, главная радость июня и июля. Помню, когда жил в деревне под Краснодаром в детстве, у нас это было вообще главное счастье лета. Объесться клубникой. Правда, иногда это было как в анекдоте про... Как, помните, ученик третьего класса Петров опытным путем установил, что чрезмерное употребление соседской клубники ведет к болезненным отложениям солей в мягких тканях пониже спины. Бывало такое, бывало, да. Соседская клубника тоже поедалась. Сейчас тоже клубника — это счастье, хотя, конечно, судя по ценам, ее не просто трудно найти, она еще и как будто бы убегает при попытке ее съесть. Так что всем не терять мгновений летних, объедаться клубникой, впитывать эти ароматы, попутно слушая лучшие и любимые песни.

вот жизнь удивительная штука. Пытаемся строить карьеры, чего-то достигать, удивлять кого-то, а потом в какой-то момент понимаем, что самое ценное — это любовь, это твой близкий человек. И неважно, в общем, что вокруг происходит, хотя для того, чтобы это понять, мне кажется, нужно время. Не сразу мы это понимаем. Нужно влюбиться, по-настоящему влюбиться, и чтобы эта любовь была взрослой, знаете, друзья, без всяких качелей и гормональных всплесков, вот которые бывают 18-20 лет. Хотя, в общем, по-разному у всех бывает. Бывает так, что 18-20 лет влюбились и на всю жизнь. И такое тоже бывает в нашем мире.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Великолепная Ани Лорак на русском радио, которая не раз высказывалась о любви и говорила, в частности, так. Прощение – это путь к любви. Способность отпустить обиды и выбрать движение навстречу – важный шаг, но при этом важно не игнорировать реальные проблемы, говорит Ани Лорак, а прорабатывать их. А еще она поддержала идею открытого диалога. Важно обсуждать то, что беспокоит в паре, и стараться понять позицию партнера. Да уж, это факт. Это факт. Многих проблем и в паре, и в целом глобально в нашем мире можно было бы избежать, если бы люди просто садились друг друга и разговаривали. Чего ты хочешь, чего я хочу, а я этого не хочу, а я хочу. Давай что-нибудь с этим придумаем, давай найдем какой-нибудь компромисс. Мне кажется, серьезных проблем можно было бы ой как избежать. Русское радио, здесь Артем Сорокин. Привет всем.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Оставайтесь с нами на Русском. Привет всем, доброго утра, доброго дня, кому-то еще доброй ночи. 25 июня, четверг на календаре. В четверге оставаться так особенно приятно. Как известно, четверг — это трамплин к выходным. Психологи, между прочим, отмечают, что четверг часто оказывается самым продуктивным днем, так как горб недели уже пройден, а расслабленное пятничное настроение еще пока не наступило. Люди стараются закрыть максимум задач, чтобы спокойно уйти на отдых. Кстати говоря, интересно, что четверг не раз становился частью названий. Например, есть фильм «После дождичка в четверг» и роман Честертона «Человек, который был четвергом». А в Таиланде, например, считается четверг днем учителя и благоприятен для начала обучения. У нас, смотрю за окно в столице, «После дождичка в четверг». Сегодня с 7 до 9 утра по Москве обещают слабый дождь в столице. Пока же, ну так, мокровато.

И помним, не забываем про то, что лето – особенное время, время свободы, когда надо заставлять себя куда-то ехать, что-то новое узнавать. Я уж молчу про Лондон и Париж, это было бы идеально. Ну, хотя бы в соседнюю деревню на ярмарку, в соседний город. А ладно, хотя бы в соседний район даже, в том месте, где вы живете. А то потом осень, зима, слякоть, грязь, снег, и будем сидеть вспоминать. Эх, чего же летом-то я время терял. 25 июня на календаре, ё-моё! 5 дней до конца первого месяца. А время летит просто невероятно быстро. И думаешь, ну как так? Вот только лето начиналось, а уже 25 июня. Надо что-то с этим делать! Я не знаю что. Давайте решать.

0: обманываем. Бывает такое настроение, которое полностью противоположно мысли «Счастье в том, что вместе мы». Звучит оно так. «Счастье в том, что я наконец-таки остался или осталась дома одна и могу отдохнуть от всех в тишине». Это особенно касается наших женщин, дорогих, любимых. Так порой выматывает вся эта бытовуха, что хочется просто, чтобы муж с детьми куда-нибудь уехал, правда? А ты приняла ванну, выпила чашечку кофе, сходила по магазинам на реснички, на ноготочки, удалила кутикулу, на пяточки сходила, ну и так далее. В общем, дорогие женщины, я желаю вам, чтобы почаще вы оставались в тишине и просто высыпались, отдыхали, а муж с детьми или просто муж, ну, куда-нибудь ненадолго линял, так сказать, в хорошем смысле этого слова. Ну, а вы просто отдыхали и наслаждались этой жизнью. Это тоже необходимо. Ну, а потом уже там всякие совместные счастья и так далее. Так, у нас через 3.5 минуты новинка группы BIS, которую нельзя пропустить.
1: Мобильное приложение Русского радио. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Пока ваши телефон и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: пути.
1: Новая песня на русском.
2: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
3: Всем привет, это группа Биз.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Дамы и господа! Не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, кстати, Романа среди именинников 25 июня не вижу. Именины сегодня отмечают Андрей, Анна, Арсений, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан и я. 6.03, почти что 6.04, время московское. И как в том стишке, через силу, через боль просыпаюсь в 6.00. Боль свою не побеждаю, снова сладко засыпаю. Вновь на подвиг собираюсь в 7.00. Ноль, я просыпаюсь. Ты на стрелке посмотри, есть еще минуты три. Ну и так далее. Это все к тому, что как же все-таки сложно вытащить свое тельце из-под одеяла в такую рань. Невероятно сложно, но надо. Что делать? Помогут это сделать с 7 утра утреннее шоу «Русские перцы». Пока же тут я, Артем Сорокин, на русском радио. Ставлю для вас песни, друзья. Чего-нибудь такое интересненькое расскажу обязательно. Ну вот, например, в этот день в 1498 году в Китае изобрели зубную щетку. Сначала это была, кстати говоря, ручка из кости или бамбука с щетиной или загривка кабана. Вот те раз. То есть, получается, поначалу людям зубы чистили кабаны в некотором смысле. Интересно, интересно. Всем, кто сейчас, допустим, в ванной чистит зубы, вам большой привет. Приятного, приятной очистки.

0: Русское радио. Любимей нет.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

люди сами порой странные, и все, что в их жизни происходит, тоже странное. Вот, например, почитал, как Владимир Пресняков начинает утро. Как-то певец рассказывал, что раньше ему не хватало и 12 часов сна, а после рождения сына удавалось поспать около 6 часов, и при этом он чувствовал прилив сил. В одном интервью Владимир Пресняков говорил, что иногда просыпается в 10 утра, а порой даже в 2 часа дня. Это связано с поздними выступлениями и, конечно, гастрольным графиком. Ну а идеальное утро для Владимира Преснякова – семейное. По словам артиста, лучший вариант, когда вся семья завтракает вместе, все смеются и потом с хорошим настроением расходятся по своим делам. Вот согласен, это хорошее утро, это идеальное утро. И как здорово, что завтра уже пятница. В нашем случае, можно сказать, что сегодня тоже такое предидеальное утро. 6:30 в столице. Нужна танцевальная песня сейчас на русском.

0: всем параметрам.
1: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: все мы немножко хотим всплакнуть, когда очень рано приходится просыпаться. Поэтому доброго утра всем, кто не хочет, но надо. Ну что, в следующем часе сильно улучшит утро или день. Утреннее шоу «Русские перцы». Шутки, юмор, лучшие песни, лучшие утренние ведущие. Ну и тот неповторимый вайб, неповторимое настроение, которое только есть у наших ребят в утреннем шоу «Русские перцы». Все, я, Сорокин, сматываю удочки. 7 часов слушал песни, пора бы послушать хруст подушки. Вам желаю прекрасного дня. Конечно же, проводите этот день под лучшие песни на лучшей радиостанции. 25 июня, четверг, 6:48 в столице. Совсем скоро утреннее шоу «Русские перцы». Пока.
1: Артем Сорокин.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция ускорилась. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 25% после 15%, а годовой показатель достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3%. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ на образование у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев. Размещение хостелов и квестов в домах потребует согласия жильцов. Сейчас оно не требуется, если помещение переведено в статус нежилого. Ужесточить законодательство хотят депутаты и сенаторы. Законопроект уже готов и направлен в правительство. Авторы инициативы объясняют необходимость изменения многочисленными жалобами жителей на работу подобных объектов. Участники рынка считают, что нормы могут негативно сказаться на развитии туристической инфраструктуры и привести к сокращению числа мест размещения. Теперь к международным новостям. В Венесуэле произошли сильные землетрясения. Их магнитуда составила 7,5 и 7,2. Власти ввели режим ЧС. Официальные данные о погибших и пострадавших пока не приводились. Толчки привели к многочисленным разрушениям в венесуэльской столице Каракасе и других городах. На чемпионате мира по футболу завершился 14-й игровой день. Прошли 6 матчей. Так, ЮАР обыграла Южную Корею со счетом 1-0, а Мексика одолела Чехию, забив 3 безответных мяча. Кроме этого, Швейцария обыграла Канаду 2-1, а Босния и Герцеговина переиграла Катар со счетом 3-1. Также Марокко одолела Гаити 4-2, а Бразилия обыграла Шотландию 3-0. Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Бразилия и Марокко сыграют в 1/16 финала чемпионата мира. Также в плей-офф уже точно сыграют Германия, США и Аргентина. В Москве 7:02 на русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь.

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательный. 7 часов 2 минуточки. Сейчас, смотрите, 1, 2, 3 и 7 часов 3 минуточки. Ну вот, на улице практически минус. Вот, вот и лето прошло. Здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио. Вот, по-прежнему купальники зимним. Полина Жукова.
2: С начесом.
1: Да-да-да. Вот. А кто начесал? Дима Морозов.
3: Да, с удовольствием.
1: Главный баскетболист.
3: У меня расческа есть специально для купальников. Ну, я имею в виду пятерня моя.
1: Молодец. Здорово, двухметровый. Меня Антон Юрьев зовут. Люди, это русские перцы. Привет.
2: Доброе утро.
3: А мне другая песня вспомнилась.
1: Какая?
3: А хозяйка где-то с рыжим.
1: Да.
3: Я про Полинку. А к слову «хозяйка» мне вспомнилось еще старое такое, знаешь, из большого гипермаркета. «Сестра-хозяйка».
1: Да ты что?
3: Или «хозяйка кассы».
2: Да что-то тебе что? Сегодня очень много вспоминает с самого утра. Да.
1: Не
2: к добру.
3: Я про тебя говорю, потому что ты, во-первых, сестра-хозяйка.
2: Сестра-хозяйка.
3: А во-вторых, ты хозяйка нашей кассы. 10 тысяч-то лежит?
2: Есть, ребят, действительно, греют душу и карман.
1: У нее теперь деньги, что ли?
3: Сегодня она владеет.
2: Сегодня я, да.
3: Потому что у нее отпуск скоро.
2: Владыка 10 тысяч.
3: Да, она сейчас деньги пересчитывает.
1: Десятитысячная владыка.
2: Да, ну а ты, кстати, владеешь теми самыми ключами, которые открывают нашу студию, чтобы сюда вошел всем известный кое-кто сегодня.
1: Я его лично встречу. Его, ее, их.
3: Через 40 минут.
1: А, хорошо.
3: Они уже едут. Или он.
1: А эти, а 12 друзей Морозова где?
2: Тут, недалеко.
3: Для них тоже расставлены уже стульчики.
1: А реактивный гороскопчик будет? Ну, конечно же, будут песни, будут
3: пляски,
1: танцы, будет карнавал.
2: Ребята, это факт.
1: Да?
3: Да.
1: Понеслось.

0: Очень сложно.
1: Русские перцы.
2: Русские перцы на русском радио.
3: А теперь новость для особо бдительных. Если вдруг вы подозреваете человека, который ходит вокруг вашего дома и что-то куда-то все время заглядывает, что-то все время фотографирует, не бойтесь, это не шпион.
4: Кто это?
3: Возможно, это человек, который устроился на вот такую необычную работу. Пеший исследователь называется.
4: Да как ни назови, все равно я бы напрягся, если кто.
3: Короче говоря, что это вообще за работа такая? Сервисы нанимают людей, которые ходят по городу и обновляют карты вручную. Ну, то есть они делают панорамные вот эти вот снимки, благодаря которым мы потом видим, что сейчас находится на том или ином месте.
4: А что он в окна-то заглядывает, гад?
3: Ну, чтобы всю карту вот в режиме 3D заснять.
4: Прекрасно. А будь собр... а у меня вот такой-то адрес. Ой, смотрите, там Юрьев завтракает. Зачем это мне надо?
3: Да. А значит, список задач какой? Это проверять адреса, фотографировать входы, замерять пандусы и снимать видео внутри, но не квартир, а торговых центров. Платят сдельно. Чем больше заданий вы выполнили, тем больше заработали.
5: Не, ну, ребят, что-то подозрительно.
4: Подозрительно, потому что особенно чем больше заданий, тем больше денег. То есть, милый, а ты где? Я на задании.
5: Где потом это будет все опубликовано?
3: На картах.
5: Ну,
3: на
5: а
3: картах?
5: Зачем вот такие подробности на картах?
3: Ну, здрасте.
4: Это нормально.
3: Ты хочешь посмотреть, что сейчас находится вообще в, там, возле кафешки, в которую ты собралась идти.
4: А потом в навигаторе
3: появится. А там фотки 2015 года.
4: Да. А ты говоришь, фу, я здесь плохо получилось. Через 200 метров после Жуковой поверните направо. Ты не, такой, нифига себе.
3: Я просто реально сидит. Вчера видел человека, обвешанного просто вот так вот камерами с ног до головы. Думаю, что это за покемон такой? А это, оказывается, вот пеший исследователь.
5: А я думала, блогер.
4: Новая тема, человек обвешанный.
3: А я думала, сова.
4: Ты ведешь себя как обвешанный, короче.
3: Что это у тебя тут, камера? А, да. Я думал, сова.
4: Потрясающе.
1: Русские перцы.
2: Русские перцы на русском радио. Реклама.
6: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
7: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
6: И сколько вышло?
7: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
6: Где покупал?
7: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Тигра» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не отвертан. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: весны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио. Все будет хорошо.

моем телефоне неспроста не подобрать пароль твоему сердцу, что ли? Скажи спасибо городам, что не разделили нас. Зачем мне быть отдельно от тебя? Ведь я так не хочу сейчас. И может

0: перцев.
1: Ну вот они и расселись, гармонично 12 перечных знаков зодиака. Овны, сегодня полезно довериться любопытству, оно приведет вас туда, куда надо.
2: Тельцы, вас ждет приятная возможность показать свои сильные стороны.
3: Многоуважаемые близнецы, неожиданная просьба окажется началом чего-то интересного.
1: Раки, сегодняшний день подскажет ответ на вопрос, который давно вам не давал покоя.
2: Левушки, сегодня вы сможете превратить чужие сомнения в собственное преимущество.
3: Дева, вас ждет удачный момент для небольших, но важных перемен.
1: Весы. Кто-то напомнит вам, насколько высоко ценит ваше мнение.
2: Скорпиончики. Сегодня лучше не торопить события, они и так складываются удачно.
3: Стрелец. День подарит повод посмотреть на привычную ситуацию с улыбкой.
1: Козероги. Вас приятно удивит скорость, с которой решится давняя задача.
2: Водолеи. Сегодня стоит прислушаться к необычному совету.
3: Рыбки, дорогие, вами завершаем. Неожиданная идея поможет сделать день намного интереснее.
0: Перченый гороскоп. На русском.

0: На русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наконец-то все нормализовалось, по крайней мере, в Перми.
2: Так, что случилось?
1: Пермские чиновники отчитались об уборке снега. Они дождались лета, чтобы снег сам растаял.
2: Молодцы.
1: Умнички. Значит, местная жительница пожаловалась на снежные завалы на парковке. Снег не убирали с начала зимы, поэтому автомобили вообще не могли нормально разъехаться, а мусоровозу трудно было добираться до контейнерной площадки. Ответ на жалобу женщина получила пару дней назад. Работы по уборке снега проведены по графику, а территория находится в нормативном состоянии. А в качестве доказательства чиновники прислали летние фотографии, на которых вместо сугробов видны зеленые кусты и трава. Но вот это ли, дорогие друзья, не вера в будущее?
2: Да,
1: не
2: это лайфхак. Мне нравится креативный подход.
3: А в чем они не правы?
2: Я думаю, что
1: там в бюджете еще появилась статья как бы на подношение Богу Солнца.
3: Да. Снега нет? Нет. Я, кстати, сейчас, вот ты мне сказал, я после эфира зайду к себе в подъезд, посмотрю в почтовый ящик. Может быть, на мою жалобу тоже пришло письмо?
1: А какое?
2: Ты куда жаловался?
3: На снег я зимой жаловался уже много раз.
1: На снег жаловался?
3: Конечно, что не убирают.
1: Ты на снег жалуешься, на дождь, вот на листву, потом, значит, на пыльцу. Ты молодец.
3: Нет, только на пыльцу жалуются, Полинка. Я жаловался только на снег. Антон, не приписывай мне чужих заслуг.
1: Конечно, нет. Это знаменитое дело в суде, вот я это недавно видел. Морозов против тополиного пуха.
3: Дайте жалобную книгу, я сейчас на Юрьева напишу.
1: Да там уже страницы кончились, успокойся.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Ярко звезды светят.

0: Знали бы вы, что сейчас обсуждаем. Но на самом деле, я могу признаться всей стране.
1: Признайся.
0: Почему я ношу двухдневную, иногда трехдневную щетину?
2: Которую не видно.
0: Потому что за ней скрывают... То есть, во-первых, она подчеркивает, ну, как бы визуально подчеркивает скулы.
1: Контур лица.
0: Контур лица, да. Она убирает брыли и некрасивость.
1: Я просто сегодня в очках и разглядываю, значит, говорю, значит, Антошка, говорю, ты сегодня небритый, брутальный Антонио. Димка тоже говорит, я сегодня тоже, говорит, контур у меня здесь. И я уже задумал, может, мне тоже пора.
0: Потому что девчонки могут нарисовать контуренько, а нам как-то, ну, не с руки.
2: Ты понимаешь, она очки надевает, да, смотрит на меня и говорит, что я брутальный Антонио. А без очков она говорит, что это за питерский бомж здесь?
0: Я думаю, что она все-таки пытается с помощью очков что-то в тебе разглядеть.
1: Да, где-то там, очень глубоко, Антош, я вижу.
0: Какие-то очки рентген. Кстати, подожди, они не с камеры случайно? Она нас не снимает?
1: Снимает.
2: Она тебе уже дважды КТ сделала, успокойся.
1: У меня еще тепловизор, понимаете, сейчас уже накалился в очках до невозможности, потому что я чувствую приближение.
0: Свет чьей-то звезды.
1: Да, звезды.
2: Боже мой, я-то думаю, что это замерцало-то у нас в дверях.
0: Что это замерцало такая?
2: Да, мерцало. Замерцало. То есть ты говорил только что про Барбару Брыльску, которую у тебя... А мы будем за это самое замерцало сейчас устраивать.
0: Сейчас я Брыльску свою спрячу, подожди. Давай, мне надо поднатянуть чуть-чуть.
1: Спрячь,
0: да. Так, кстати, сейчас придет очень интересный артист или артистка.
2: Или артисты.
0: Или артисты, кстати, да. У нас сегодня что-то глобальное, потому что светит не по-детски.
2: Очень. Светит не по-детски.
1: Ослепляет
2: нам,
1: уже. Не могу, я уже не вижу, что куда нажимать.
2: Дайте номер телефона и пусть угадают люди всем известного кое-кого.
1: 8-495-995-105-7.
2: Звонить.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа.
2: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Леджент» от 780 4 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: известный кое-кто.
1: Дамы и господа, встречайте! Вот.
2: Ого!
1: Ничего себе!
3: А что ого-то, непонятно, кто это?
2: Ну, я вижу, что, по крайней мере, очертания тоже такие.
1: А зачем вы накрыли и очертили? Что за
3: очертания? Да, действительно, такие.
1: До нас дозвонилась Леночка из Новочебоксарска. Сейчас будет играть, выигрывать, отгадывать. И подарок получит огромную колонку. Прям огромную такую.
3: Леночка. Леночка.
1: Лена!
4: Алло, доброе утро. Алло, доброе
1: утро, русский перец.
2: Алло,
1: алло.
2: Страна.
1: Привет,
2: Леночка. Да, Леночка, мы вас слышим прекрасно, как и
1: очень
2: вся страна.
1: Слышим, конечно. Лен, как настроение? Как дела ваши там, Ленусь?
4: Отлично. Утро начинается хорошо, дозвонилась до вас.
1: А, классно. А куда это вы намылились-то? На работу, что ли, или что?
4: На работу, да.
1: Ой, а что это на работу?
2: Так грустно, об этом заявляете.
3: Лен, на работу надо идти с хорошим настроением.
2: И с улыбкой.
1: С песней.
3: Тем более сегодня день аванса.
1: Да, а, точно, да, кстати. У вас сегодня аванс будет, Лен?
4: Нет. Аванс будет 29-го.
2: Вот я говорю, у всех по-разному.
3: Ну ладно, тогда на 29-е перенесем.
2: Да.
3: Все, пока, Лен.
1: Ты не выпендривайся.
3: Ладно, Ленусь, сейчас, значит, для вас будет три подсказки об очень известном человеке или группе лиц. Мы сами не знаем, кто это. Но вы нам поможете идентифицировать всем известного кое-кого. Согласны?
4: Хорошо, согласна.
1: Ну тогда понеслось.
2: Подсказка номер один. Каждый второй водитель мечтал поставить его верхние ноты на свою сигнализацию, а пешеходы ставят его песни на будильник, ибо проспать просто невозможно.
3: Подсказка номер два. Сделал популярным имя Натали и воспел главный натюрморт времен депрессии, когда на столе только маленькая стеклянная емкость для смелой огненной воды.
1: Подсказка номер три. С прошлого лета часто передвигается на гондоле. И уверен, что самый лучший день — это сегодня.
2: Точно не 29 число?
1: Нет.
3: Сегодня. Сегодня.
2: Леночка.
3: Для Леночки.
4: Мое предположение, что это Лепс.
3: Это Лепс.
1: Знаете, теоретически мы бы, конечно, поговорили. Но, можно сказать так. Вы считаете, что это Григорий Лепс, и это...
3: Ура! Лена, мы вас поздравляем. Классная фирменная колонка от Русского радио достается именно вам. И вот в ней Григорий Викторович будет звучать просто нереально круто.
1: Каждое утро он будет желать вам доброго утра.
4: Спасибо большое. Люблю этого артиста. Очень даже.
1: Мы тоже любим.
3: Ну вот он сейчас и споет для вас. Лен, спасибо вам за участие. Пока-пока.
2: Пока!
0: Всем известный кое-кто на Русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На Русском радио.

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
2: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
1: И сколько вышло?
2: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
1: Где покупал?
2: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ передний привод при покупке до 30 июня. Кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хороших людей мало. Берегите меня.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
7: Что слушать?

0: Латвийское радио.
1: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Российские регионы снова оказались под ударами беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Более 20 дронов уничтожено над Тульской областью, больше 10 над Ростовской. Ограничена работа аэропортов в Оренбурге, Бугульме, Ульяновске, Самаре, Пензе и других городах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице ночью были уничтожены около 20 беспилотников. Центр избирком принял сразу несколько документов, определяющих правила проведения предстоящих выборов в Госдуму. Так, дистанционное электронное голосование в этом году охватит рекордные 33 региона. В Минцифры сообщили, что ресурсы дистанционного голосования внесли в белый список. Также в дни выборов на избирательных участках будут организованы точки доступа Wi-Fi. На выборы планируют потратить примерно 27,5 миллиардов рублей. В России растет интерес к аренде нового жилья с последующим выкупом. С начала года число таких сделок увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, рассказали «Известиям» участники рынка. Схема похожа на обычную аренду. Человек заселяется в выбранную квартиру и каждый месяц перечисляет фиксированную сумму. До завершения выплат право собственности остается у застройщика, а после внесения всей суммы переходит к дольщику. Юношеские сборные России смогут выступить на чемпионате мира по футболу для спортсменов до 15 лет. Такое решение вынесла FIFA. Турнир для команд в этой возрастной категории проведут впервые. Его примет Азербайджан в конце октября. Соревнования пройдут как для юношей, так и для девушек. Согласно заявлению Международной федерации футбола, участниками чемпионата смогут стать все члены организации. Россия, несмотря на наложенные на нее ограничения, сохраняет членство, поэтому получит возможность выступить на турнире. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Самара. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие, ну что, лет продолжается, русские перцы тоже продолжаются. Мы здесь рядышком с вами. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Будем вас обнимать, целовать и радовать. Здорово!
2: Доброе утро! Вот мы с вами не работали 21 июня, воскресенье. Это, между прочим, был день медицинского работника.
3: Да, всех поздравили.
2: Да, и хочется еще раз, конечно же, низкий поклон всем, огромное спасибо докторам, врачам сказать. Спасибо большое всем медицинским работникам. У меня есть тоже друзья, которые работают в сфере медицины, и вот я тоже поздравляла свою одну знакомую с этим прекрасным днем.

0: профессиональным праздником, она акушер-гинеколог. Вот. И я что хочу сказать? Мне, для меня вообще, вот я всегда с ней, когда общаюсь, я считаю, что она чудо-человек и вообще чудо-врач, потому что она дарит людям
1: новую жизнь.
0: Да, она работает в роддоме, в огромном федеральном центре, и меня поражает, что у нее вообще никогда не бывает выходных. Вот мы встречаемся на каких-то мероприятиях с ней, и она всегда...
2: Кто-то хочет родиться.
0: Да, то есть она не может до конца, знаешь, расслабиться и отдохнуть.
1: Вдруг позвонят сразу.
0: Да, и вся жизнь у нее подвязана на работе. Вот место жительства, она живет с учетом того, чтобы быстро можно было доехать до работы. А-а-а. Место учебы детей, они все учатся рядом также с роддомом, потому что ей нужно туда их довозить с утра. Ну, в общем, все.
2: Все завязано на этом.
0: Да, все рядом с роддомом, чтобы вот вся жизнь, это и есть работа, но работа, конечно, замечательная. Мне кажется, это огромное счастье, когда ты можешь действительно принимать и встречать людей в этой жизни.
1: Вот. Ну, это уже даже не работает, призвание настоящее.
0: И вот мне кажется, вот это вот самая, вот, наверное, такая фантастическая, необычная работа человека в моем окружении. Я знаком со многими людьми, но вот это какие-то люди для меня небожители.
1: Да.
0: Вот, и я поэтому, знаете, почему вот начала такую тему? Ну, хочу у наших слушателей тоже спросить, кто есть в вашем окружении? Вот какой самый такой необычный человек с какой-то необычной работой есть в вашей жизни?
2: Ну, вот час назад мы обсуждали человека, который с камеры должен ходить по дворам и фотографировать все.
1: Да.
2: Но
1: это же необычно. Я думаю, про него никто не скажет, потому что подглядывать нехорошо.
2: Да, но он делает тоже полезное дело. Хочется у наших слушателей тоже спросить. Давайте, ребята, самая необычная работа человека из вашего окружения, сегодня мы это будем обсуждать, пишите ваши истории в нашем канале в Максе, там есть комментарии.
1: Да, ВКонтакте, пожалуйста, не забывайте прям под постом написать, и это будет счастье для нас.
0: Ну и, конечно, личные сообщения. Все мессенджеры работают по номеру телефона 8-916-003-105-7.
1: Очень ждем.
3: На русском радио.

0: Перцы. На русском радио.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, расскажите нам про людей с необычными профессиями, которые есть в вашем окружении. Вот Анечка нам написала в Максе в личку, что мама ее работает раздатчицей обеда в полях нашей необъятной страны. Возит обеды на поля, где работают люди на комбайнах, сеялках и так далее.
2: Класс. Это мой самый любимый эпизод в любом советском фильме, да. Когда, значит, они с комбайнов вот так вот припарковались, да. Сели, тенечек сделали из комбайнов, да, подняли ковши.
3: А там из фляги себе достают.
2: Да. И тут они смотрят, говорят, о, смотри, вот она идет. И она идет с бидончиком, еще с чем-то, да, и вот раскладывает это, знаете, на скатерочке, да, вот это, знаете, хлебушек, лучок, там зелень, горячий супешник, ах, прям крутейшая профессия.
3: А вы знаете, что я в детстве ездил вот в таком тракторе, он назывался «Топик».
1: Да.
3: У которого спереди кузов. Красный маленький топик. У нас, значит, за рулем была прекрасная женщина, которая нас вот тоже катала по этим полям. И мы развозили реально эту еду в бидонах, в таких больших флягах.
2: Это когда ты в сельской школе учился еще, да?
3: Да. Это было вот летом. Мы ездили вот так вот тоже, помогали, раздавали эту еду.
2: Так же рано
3: комбайнером.
2: Это самое, вставало коров пасти, да?
3: Вот нет, это, к счастью, нет. Но обед-то не рано.
2: Но у некоторых ты до сих пор записан как Димка Пастушок.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
9: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
8: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Речь» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
9: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
11: Мое желание работать пропало, не знаю куда. Но искать я его не буду.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
13: Русское радио. Что слушает страна? Позвони мне.

0: А вы же знаете, что русское радио безгранично вещает по всему миру. Вот нам из Узбекистана прислали сообщение Фируза Рустамовна. Она из Ташкента. 20 лет она работала надзирателем в женской колонии. Мои дети меня почти не видели. Сейчас я уже на пенсии, все свободное время посвящаю вот как раз детишкам и слушаю русское радио в Узбекистане.
1: Интересная,
2: какая умничка.
1: Профессия, работа.
2: Какая умничка. Это же, она имеет отношение к перевоспитанию.
0: Конечно, конечно.
2: На свободу с чистой совестью.
0: Да.
2: Я уверен, что у них там еще мероприятия какие-то были. Вечер юмора, к примеру, почему
0: бы
2: и нет.
0: Быть, да? Может быть, артисты какие-то приезжали.
2: Да, и на 1 апреля у них какой-то праздник был. Кстати, оттуда же иногда тоже ребята участвуют. В первом сезоне, я помню, Антонов по-русски была, оттуда тоже из мест Солидаренных приходили шутки. Вот. Не эфирные, но смешные, знаете ли, я хочу сказать. Вот. А, кстати, хорошая шутка, она должна вот не только смешить друзей, но и звучать в эфире. По крайней мере, мы так считаем полностью. Поэтому присылайте свои варианты на сайт rusradio.ru. И самый удачный я, Антон Юрьев, озвучу в эфире. Их авторов ждет эксклюзивная футболка с текстом собственной шутки. Подробности, кстати, конкурса ищите на нашем сайте. Там все описано.
0: Ну, то есть, главные условия какие-то. Первое, чтобы шутка была оригинальная.
2: Да-да-да.
0: Чтобы, если мы ее пробьем в интернете, ее мы там не нашли.
2: Не тыренная.
0: Да. И второе условие, это чтобы она была эфирная, печатная все-таки.
2: Да-да-да. Потому что, нет, она может быть не эфирная, тогда мы поржем эксклюзивно.
1: Да, пусть она будет смешной.
2: Да. Пусть она будет смешной. Пусть мир станет смешнее. А?
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
10: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
11: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
12: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
13: И накопить на квартиру надо.
14: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
17: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Бествей. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
18: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
19: В ленте.
2: За левым плечом суеверного человека... Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
20: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ой, спасибо огромное. Столько классных историй вы уже прислали, написали. Продолжайте это делать, наши мессенджеры. Все работают, социальные сети. Мы все смотрим, видим. Вот, например, смотрите, история написала нам Татьяна. Ее сестра работает няней у щенят у одной заводчицы-собачницы. У нее много собак и, соответственно, и щенков, и порода очень милая йорки. Это мы обсуждаем сегодня самые необычные профессии у людей, которые есть в вашем окружении.
2: Даже у собак есть няня, Антон, а да. У нас с тобой нет.
3: Нет, это очень, это, слушай,
2: обидно.
3: Надоело друг друга нянчить, Дим,
2: да. Дорогие нянечки,
3: да.
2: Если вам нужны взрослые такие отбитые на всю голову пациенты,
3: да.
2: Вот мы здесь,
3: и
2: пожалуйста.
3: Антон.
2: Кстати, знаете, ребята, ведь мы тоже для нашего окружения люди с необычной профессией.
1: Необычная у нас,
3: очень
1: да.
3: Необычная
2: потому
3: профессия.
2: Что не у всех знакомого можно по утрам услышать, например, в машине, в умной колонке или вообще на другом конце планеты.
3: Некоторые нас переслушивают даже.
1: Некоторые есть такие.
2: Да.
1: Всем привет, кто... Мама, привет, да? Всем друзьям привет, кто нас слушает. Спасибо огромное за поддержку.
2: Вот Андрей нам еще написал из Усть-Илимской Иркутской области. 30 лет мама у него отработала зубным техником. Это вот тот самый человек, который... изготавливает по слепкам и снимкам зубы, коронки, виниры, мосты и протезы. Угу. Это своего рода скульптор. Действительно, сейчас эта профессия уже немножечко начинает отмирать, потому что вот эти 3D-сканеры, 3D-принтеры и всякие вот вытачивающие роботы, они вытачивают виниры тончайшие. Поэтому я желаю, чтобы вы продолжали работать, дорогие
3: это
2: люди.
3: Значит, ваши руки никто не заменит.
2: Да, никакие роботы.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Кстати, если бы сейчас Андрей Губин отвечал на вопрос, какое сейчас время суток, если бы он сказал слово «ночь», он бы заработал 1000 рублей.
2: Вот он бы порадовался. Ну да, я логику твою поняла, к чему ты ведешь.
3: Ему 10 не лишняя, точно.
2: Да вообще, кому она может быть лишней? Никому.
3: 10, это же 10 тысяч.
1: Да, поэтому, если вы хотите также заработать 10 тысяч рублей, пожалуйста, звоните к нам в игру «Против правил».
2: 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Без комиссии.
2: Что-что?
9: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
9: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
9: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Ведь

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, на раздаче денег начинается прямо сейчас. Это игра против правил. Русские перцы считали. Здесь 10 тысяч рублей. Да. Отдадим. Может быть, отдадим Ирине, которая дозвонилась из города Сокол, Вологодская область. Ирочка, здравствуйте.
2: Доброе утро, Ирочка.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как там у вас погодка? Как делишечки ваши? Как ваше настроение, Ирочка?
3: Да ничего, все хорошо. За окном то солнышко, то дождик.
1: Нормально, это нормально. То так, то по-другому.
4: Как и у нас. Мы хотим, чтобы на вашей улице прошел сейчас денежный дождь.
2: Да. Будем стараться делать это вместе. Да, Ириш?
1: Сейчас правила, Ирусечка, напомнит вам Дмитрий. Давайте, Дмитрий.
4: Правила очень простые. 5 вопросов, отвечайте на них неправильно, но логично. То есть не просто абы какое слово, а именно должна быть какая-то логика в этом. На все про все 20 секунд, 1000 рублей за каждый такой ответ. Если пройдете испытание первое с честью и с достоинством...
2: Ой.
4: Пропала у нас Ирочка.
1: Пропала. А вы что думали, что если она пропала, я ей не перезвоню, что ли?
2: Давай,
4: нет, давайте брать следующий звонок. Вот у нас уже кто-то есть на линии. Алло.
2: Алло.
4: Алло. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Как вас зовут?
5: Меня зовут Виктория.
4: Откуда вы?
5: Московская область, Солнечногорск.
2: Вот так вот, Виктория, вы попали в прямой эфир.
4: Да, вы прослушали правила.
5: Да-да.
4: Ну все тогда, Вика, сейчас для вас начинается раунд. Он длится ровно 20 секунд. 5 вопросов Антон вам прямо сейчас задаст.
2: Отвечайте. Желаем на вам них. Удачи.
4: Да, неправильно, но логично.
5: Спасибо.
1: Что показывает спидометр?
5: Время.
1: Какое сейчас время года?
5: Зима.
1: Кто живет в курятнике?
5: Слон.
1: Духовой музыкальный инструмент?
5: Пианино.
1: Какого цвета мои волосы?
5: Зеленого.
2: Вау! Даже время осталось, посмотрите.
4: 5 вопросов вам поддались очень даже легко. Это значит, что вы получаете 5000 рублей прямо сейчас. Вика, дорогая.
2: Да, радость-то должна присутствовать, Викуль. Прям...
5: Конечно, вы даже не представляете, какая.
4: Викуль, и мы должны задать вам вопрос. Вопрос такой. Будете ли вы выигрывать 10 тысяч?
5: Ой, сложный вопрос за последние 10 лет мои.
4: Да, ну тут варианта два. Либо вы ничего не выигрываете, либо выигрываете десятку.
2: Или вы уходите с пятеркой сейчас.
4: Да.
5: Так, ну давайте так... Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Попробуем.
4: Играем.
2: Вот это.
4: Отлично.
2: Да.
4: Итак, значит, Вика, для вас прямо сейчас начинается наша супер игра.
2: Удачи, Викуля.
5: Спасибо.
1: Чем моют полы?
5: Хлоркой.
1: Кто живет в аквариуме?
5: Петух.
1: Растение с иголками вместо листьев.
5: Береза.
1: Что находится на лице между подбородком и носом?
5: Глаза.
1: Какая фамилия у нашего Димы?
5: Петухов.
2: И вы выиграли!
4: 10 тысяч рублей!
2: Поздравляем, Викуля! Вот это действительно вы везунчик! Вот так вот просто залететь сходу в прямой эфир и выиграть 10 тысяч рублей. Не всем под силу, но вы смогли.
4: Это какой-то у вас просто, да, полоса везения. Так что пользуйтесь ею по полной программе.
5: Ну, Виктория, победа!
1: Да!
4: Мы знали, кого в эфир вызвать.
5: Спасибо, ребята.
4: Вика, мы вас еще раз поздравляем. Сейчас, пожалуйста, не вешайте трубку. С вами пообщается Антон. Ну, еще раз поздравляем. 10 тысяч улетают в Солнечногорск. Ура!
2: Пока!
0: Игра против правил. На русском радио. Реклама.
6: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.
7: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
8: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
7: И сколько вышло?
8: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
7: Где покупал?
8: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Нарожают таких, как я. А вам потом восхищаться?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.
9: Что слушать?

0: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
5: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
6: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 ТВ ВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: У моей жены отвратительная память. Она все помнит.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Авторское радио.
1: Давай начнем все сначала, обиды бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала,
0: только любимая.

0: А мы сегодня обсуждаем самые необычные профессии людей из вашего окружения. Вот Артем говорит, что они работали взрывниками с товарищем раньше на северах. Под землей отрывали горную породу от целика. Mm-hmm. Саня Михайленко, привет. Это Артем вот пишет.
1: Серьезная работа.
0: Да, слушайте, горную породу отделить от целика.
1: Да.
0: Поднятая целина вспоминается сразу.
2: И породистые ребята.
1: Нам написали, работа сестры моей. Она медсестра в детской реанимации, помогает малышам, которые родились раньше срока. Она просто супергерой, горжусь бесконечно. Веруня, привет.
0: Да,
1: конечно.
0: Необычная профессия.
1: Да.
0: А у Ларисы тут вообще про сельское хозяйство очень много профессий. Сейчас они как бы исчезают, поэтому о них надо говорить, их надо вспоминать. Вот Лариса говорит, профессия есть такая, вельтарщик. Не каждый кадровик о ней знает. Это такая подборка сахарной свеклы после погрузки спецтехникой на грузовую машину. Я сама работала вельтарщиком.
1: Ого! Интересно.
2: Я вообще не знаю, что это за профессия.
0: Да. Ну, раз мы про сельское хозяйство, вот еще у Анюты тоже знакомая есть, которая работает ассиминатором коров. Однажды была наблюдателем ее работы. Зрелище, скажу вам, еще то. Да, Анют, я тоже наблюдал, кстати, это дело.
1: Это как репродуктолог для человека.
0: Ну, ассиминатор для коров, да.
2: Главное, что корова довольна.
0: Там главное в этом деле, это иметь очень длинную перчатку такую.
1: Спасибо,
2: да,
1: Дим,
2: да.
1: За подробности.
2: И, конечно же, рядом, чтобы был, там, не знаю, столик.
0: И большой шприц.
2: Там, нет, шприц не надо, там букетик цветов.
1: Приглушите свет, включите музыку, свечи.
0: Коровы лучше доются под Моцарта, естественно.
2: Да.
3: Русские перцы на русском радио.

0: Расскажите нам о самой необычной работе человека из вашего окружения. Вот у меня, например, есть одна знакомая, у которой просто золотые руки. Она работала раньше учительницей, а теперь она работает создание у нее диорам на заказ.
1: Что-что?
0: Диорамы.
2: Диорамы.
0: Диорама — это такое воссоздание какого-то либо события, либо какого-то интерьера в каком-то масштабе. Да, каждая работа очень кропотливая, требует огромного количества воссозданного с нуля деталей. Что-то она сама печатает на 3D-принтере, что-то рисует, что-то вот, короче, делает. Вот эти маленькие, там, нет, допустим, была у нее диорама, домик в деревне у бабушки.
1: Как классно!
0: И она делала из смолы вот эти маленькие баночки.
1: Супер!
0: Да, с огурчиками, с помидорами.
1: Вот это ладно, прям так,
0: да,
1: даже?
0: Да, то есть она все это делала, какие-то молды. В общем, очень кропотливая работа. Но это все на заказ. Естественно, ей дают фотографию интерьера. И она из этой фотографии уже делает вот маленькую миниатюрку, диораму.
1: Здорово, классно. Это хобби, да, такое? Или
0: нет, это работа.
1: Это уже работа,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, да, потому что это очень дорого стоит, конечно. Но, допустим, вы вот хотите воссоздать интерьер своего детства.
1: Да.
0: Присылайте фотографии такому человеку. Говорит, вот у меня была такая комната. Я хочу ее снова увидеть, хотя бы в вот таком мелком масштабе. И вот вам готова это через там несколько месяцев такая комнатка.
1: Антошка сейчас заплачет.
2: Да, потом сидишь на это все, смотришь и плачешь. Думаешь, да, боже, что мы, как же хорошо, вот этот маленький я там где-то.
1: А, кстати, кровати. Можно себя тоже сделать,
2: конечно,
1: вылепить?
2: Конечно, можно. А как по-другому?
1: Чтобы там было человечек.
2: Ну, ты все равно будешь похож на банку огурцов, а как бы так.
0: Палка-палка, огуречек.
2: И смолы, да.
1: Вот
2: да,
1: и вышел человечек, ну, конечно.
2: Да, вы опять про акушеров-гинекологов, да? Вот и вышел человечек.
3: Русские перцы на русском радио.

0: новая песня на русском. Солнце, ну ты у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Ой, нам пришло такое классное сообщение от Вики. Она говорит, ее подруга квантовый физик. Это вообще улет. Она такие вещи рассказывает интересные. Эффект наблюдателя, кот Шрёдингера. Чайничек, который летает на орбите Земли.
2: Чайничек?
1: Да, где-то на орбите Земли.
2: А вот и заварочка рядом.
1: Поговаривают, что на нашей орбите где-то маленький чайничек крутится.
3: Ну пусть крутится, пусть вертится, как планета.
2: Крутится, вертится, может чайку попить.
3: Ирена пишет, у нас есть знакомая, она тренер по конному спорту. Это невероятная женщина. Как она общается с лошадьми? Это невероятно. Она только подходит, они уже спокойны и готовы все сделать, что она скажет. Каждый раз смотрю и поражаюсь.
2: Я однажды видел какую-то реконструкцию, когда, значит, чемпионат по конкуру взяли и стилизовали под Александра Дюма, под мушкетера. Думаю, ничего себе, какая красота прям. Осталось только вот стол накрыть, вот это вот, да, чтобы Людовик отошел, и я начал есть. Вот прям красота.
3: А как вам такая работа? Щипательница зелени. В Хабаровске предложили нашей слушательнице. Вот щипать зелень. Компания, нормально, которая занимается тем, что, ну, выращивает зелень на продажу.
1: А что, мы на Мацесте тоже щипали чаек?
3: Да? Щипали не только чаек.
2: Иногда бывает такая зелень, которую щиплешь, а она хихикает. Но это в южных регионах растет.
1: А, ничего себе. Да.
0: Русские перцы. На русском радио. Мобильное приложение русского радио.
4: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Да, утро началось. И началось оно с обсуждения самых необычных, нестандартных профессий, которые есть в вашем окружении.
2: Все-таки у нас профессия нестандартная,
3: да,
2: необычная.
3: Согласна.
1: Да. Ну, как бы в 10 часов утра мало кто уходит с работы, а мы уходим.
2: Все уже, понимаете, в 10 утра мы уже без работы. Все хорошо.
1: А раз мы уходим, значит, кто-то должен прийти нам на смену. И сегодня это кто-то.
3: Кто?
1: Макс Орлов.
3: Кстати, тоже обладатель интересной профессии.
1: Включи ему микрофон.
3: Ну ладно, включаю.
4: Так и быть, иначе ручки-то они, вот они. Здрасте, ребята.
1: Привет.
4: Привет. Утро прекрасное. На самом деле...
1: В тебе, кстати, много профессий смиксовалось.
3: Да, ты и радиоведущий, ты и врач, да, ты и хоккеист.
1: Да. Тамада.
2: Баянист?
4: Когда...
3: Баянист?
4: Юрий сейчас подумал, так, как же его внедрить сейчас в мой сценарий?
2: Внедрить во что?
3: Сценарий. У нас нет сценария. У вас был сценарий?
2: Нет, врач-баянист мне нравится.
1: Я думаю, что за листочки тут валяются?
4: С нотами. Это для гармоники.
1: Так, у тебя из твоих знакомых, кто есть странные?
4: Какие знакомые? Я когда пришел на радиостанцию, я же из медицинской академии пришел. Причем я... Профессия-то у меня такая правильная, там, акушер-гинеколог.
1: Да, мы с этого и начали,
4: собственно, разговор. И мне коллеги говорили, а что, если мы прямо здесь, на радиостанции, сразу можно и...
2: Без отрыва от производства, так сказать.
4: Без отрыва от производства, да.
1: То есть поставить кресло?
4: Ну, это не кресло называется, это называется кушетка, хотя бы так. И вот тогда получилось бы, мне кажется, удивительный микс. Но что-то пошло не так.
3: Ремикс, я бы сказала.
1: Слушайте, ребята, у меня сейчас возникла идея, она такая немножко больная на фантазию. Мы же ставили... Мы же тут ставили рекорды Гиннесса когда-то давно. Я предлагаю нам стать единственной первой в мире радиостанцией, где, например, прямо в прямом эфире появится новый человек.
2: Слушай, ну вот... Стоп.
1: Что, у нас есть своя акушерка?
2: Я думал, ты про отдел кадров, господи. А на самом деле, как бы, я смотрю на Орлова и понимаю, что у него бы рожали в кресле рекламе. Причем в благовонии со всеми делами.
1: А чего вы смеетесь? Нормальная идея.
3: Другой стороны, классная идея,
1: ни у кого
3: конечно.
1: Этого не было.
2: Реально понимаю, почему он лучше всех работает на пульте, понимаете? Ну, молодец. Молодец.
4: Я уж думал, мы сейчас будем принимать, знаешь, это самые длинные роды.
2: Да.
1: Нет,
2: да.
1: 3 часа больше не дам. В 3 часа должны уложиться.
4: Нет, меньше не бывает, тебе скажу так. Поэтому я и ушел из этой профессии, потому что, ну, видишь, гласинки под глазами
1: долго.
4: Оттуда.
1: Понятно, все.
2: Это,
1: ну, все, нам
2: это
1: пора.
2: Это слез счастья, понимаешь?
4: Да, точно,
2: думал,
4: точно.
3: Ну, как необычно. Здорово, мы начали действительно нашу тему сегодня с профессией.
1: И как прекрасно закончили.
3: Акушера-гинеколога и заканчиваем тоже.
2: Эх, ребята.
4: Прием закрыт на сегодня, ребята.
3: Все,
4: не стучились.
2: Прием закрыт, но эфиры Орлова, они, так сказать, решают вопрос генофонда и популяции. Поэтому давайте, слушайте, рожайте и будьте счастливы. Это Жуков, это Морозов, это Юрьев. До свидания. Орлов здесь. Пока.
3: До завтра.

комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ООО «СЗ Профессионал Строй».

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Оленчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита. Кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Поспать днем, съесть суп, сидеть дома, лечь спать пораньше. Детские наказания превратились во взрослые радости.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.
5: Золотой граммофон.
3: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования.
6: Только раз, всего лишь раз, стоит песне занять первое место, и ее исполнитель станет обладателем заветной статуэтки.
3: Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на Русском радио.
4: Что слушает страна?
7: Как устроен этот мир? Что имеет мир?

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция ускорилась. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25%, а годовой показатель превысил 5,8%. А основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3%. Стоимость топлива уже привлекла внимание ФАС. Эксперты говорят, что июньская инфляция может оказаться самой большой с начала года. Тенденцию не удастся переломить до тех пор, пока проблема с топливом не будет устранена. С 1 июля вступают в силу новые требования для микрофинансовых организаций. Компании будут обязаны предоставлять максимально понятную информацию об условиях займа, исключив скрытые риски и автоматическое согласие на дополнительные услуги. Практика использования заранее проставленных галочек и сложных юридических формулировок должна уйти в прошлое. Главная цель нововведения – защитить россиян от долговых ловушек и навязанных платежей. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам. Пособия должны появиться к концу года, сообщил министр Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка учебников по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В разработке активно принимает участие Российская академия наук. В Томске собирают первую в России пилотную линию для отопления на основе горючего льда. Это современный вид топлива на основе газогидратов. Так называют соединение газа в ледяной и водной оболочке. При нагреве выделяется газ, который можно использовать для бытовых нужд. При этом не требуется прокладывать газопроводы и возводить дополнительную инфраструктуру. Такое решение особенно актуально для отдаленных населенных пунктов. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 77 копеек, евро по Центробанку 85 рублей 18 копеек. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. Как красиво.

Я надеюсь, я верю, я знаю, что это утро вы встретили вместе с нами, с радиостанцией «Русский радио». А значит, за ваше настроение я абсолютно не переживаю. Да-да, утренние наши ребятки, русские перцы, знают свои.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, конечно, пишите сообщения в Одноклассниках. Ждем от вас всякие приятности. И просто история о том, как вы проводите этот день. Ну, почему бы и нет? Это тоже какая-то приятность. Тем более, нам тут присылают и вместе с фотографиями, в том числе, о том, как люди в целом проводят время. В Одноклассниках можете прямо сейчас написать что-то подобное. Вот, например, нам такое сообщение прилетело. С вами Карел. Передаю привет в Карелию, город Петрозаводск. Приветствую всех. Мы с дочерью Софией провели весь день вместе. Люблю ее. И здесь еще фотография, где, в общем, с дочкой обнимается. Очень теплая такая приятная фотка. Знаете, просто приятно посмотреть. И я надеюсь, что именно так вы проводите время, вот свой выходной день, как минимум. А если есть возможность, то проведите всю жизнь, не отрываясь от своих близких, родных людей. Мужа Андрея Плюхина из Зеленограда. Не грустите, все будет обязательно хорошо, как гласит слоган русского радио с любовью, Маша. Здесь самые главные слова она запомнила и запомнила, куда нужно писать сообщение. Напомню, в Одноклассниках всем вам рады, пишите.
0: Стол заказов русского радио. Русское радио. Всегда что-то новое.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 8-916-003-105-7. Это номер нашего контакта, назовем это так. Если вы хотите написать во все наши мессенджеры, то, пожалуйста, пользуйтесь вот этими цифрами. 8-916-003-105-7. Можно в Максе прямо в личку отправить свое какое-то откровение, которым хотите поделиться в столе заказов русского радио. Ну, а я, соответственно, куда жди вас, прочитаю. Добрый вечер, русское радио. Пришла с работы. Был насыщенный день сегодня. Очень жаркий. Сейчас готовлю окрошку, жарю цукини. Слушаю русское радио. На улице у нас сегодня жарко. Это в Калининграде. Поставьте что-нибудь, чтобы было прохладно. Светлана, ну это, если бы я был установщик кондиционеров, с удовольствием, конечно, пришел бы, поставил вам кондиционер, чтобы было прохладнее. А так, исключительно отключаю за музыку, а тут, скорее всего, какие-то другие... Другой какой-то эффект. Эффект приятно. Могу сделать так, чтобы вам было приятно. У нас NU впереди, у нас добро впереди, поэтому ну, постараюсь сделать так, чтобы было всем от этого хорошо. Ну вот еще, Русское радио, здравствуйте. Хочу поздравить моих девчонок, жену Леночку и доченьку Лизоньку с окончанием нашего отпуска. Отдохнули.

происходящей вокруг вас жизни в целом, и событий, может быть, праздничные события, которых, и эти слова, которые можно прочитать здесь в эфире Русского радио. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. Это наш номер. В личку, пожалуйста, отправляйте все, что необходимо мне здесь в эфире озвучить. Не побоюсь этого слова. Хотя дал бы себе по губам за это слово. Коллектив детского сада номер 87 города Донецка просит вас порадовать музыкальным приветом заведующего сада Игоря Пузика и его заместителя Сергея Медведева, которые, не считаясь личным временем, буквально просто живут на работе. Побольше оптимизма, пожалуйста, им и улыбок тоже передайте. С помощью наших песен, с помощью нашей музыки, конечно же, будем стараться от всей души. Именинницу Евусю с днем рождения. Ей 6 лет, город Егорьевск. Русское радио мы слушаем с 99 года, с тех пор, когда читались еще бумажные письма. Наше письмо было прочитано еще в то время. Надеюсь, что сейчас будет все услышано. Елена, все прочитали. Умеете, вы знаете, вот так вот задеть за живое. Хочется посоревноваться с теми людьми, которые там в 99 году вам читали письма и вроде как, надеюсь, тоже попал в какую-то историю. Так, что у нас еще есть? Русское радио, привет. Осталось 4 дня на море. Крым, а именно Феодосия прекрасная, гостеприимная. Это Галина тут даже не просто пишет, а дразнится этим сообщением. И вот еще едем с мужем Евгением из свадебного путешествия из Джубги. Красота какая. С нами наш сын Михаил, моя крестная Наталья и Варвара. Всем привет и всех люблю. Это сообщение к нам пришло от Виктории. Пишите сообщение, почитаем.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну хорошо, что у вас находятся внятные, нормальные слова для того, чтобы описать происходящее.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Симпатичные фотографии присылают во все чаты русского радио. Присылают своими слушателями, присылают своих детей, у которых сегодня день рождения. Это так приятно видеть вот эти искренние впечатления, искренние эмоции. К сожалению, не могу показать эти сообщения, потому что радио, да? Ну, а так было бы, мне кажется, еще таким дополнительным украшением к нашему столу заказов именно ваши вот эти фотографии, которые присылаете. Ну, а самое главное, конечно, то, что вы пишете в стол заказов. 8-916-003-105-7. Пишите в личку. Привет всем, кто сегодня ночную смену. Марина из Южной Моравии написала нам это сообщение. Вам тоже, пожалуйста, не скучайте, не хворайте, работайте хорошо, чтобы вами руководитель гордился. Очень хочется поздравить сегодня Кристину, доченьку, день рождения. С днем рождения, дорогая, пусть твое счастье будет огромным размером с моря, пусть душа твоя всегда ощущает позитив и не знает зла, быть красивой, мечтай, стремись, добивайся. Желаю, чтобы все хотелки исполнялись, радость не покидала тебя, неурядицы обходили стороной. Всех благ тебе, успехов, больших шансов и высоких достижений. Мама Галины из Ивантеевки написала такое классное также сообщение. Слушаю Русское радио постоянно, на работе сейчас нахожусь. Можно передать привет всем работникам АВМ «Новая Тверь». Будьте аккуратнее на дороге, от эвакуаторщика Антона.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Забираю ваши сообщения. Давайте знакомиться уже на финишной прямой стола заказов из того, что у нас, с тем, что у нас уже есть здесь. А есть у нас очень много всего, что хочется прочитать. Самым родным, любимым брату Костику, Сергею Александровичу, Елене Васильевне. Всем хорошего настроения. Едем в деревню из Москвы. Осталось еще 4 часа. Подбодрить их хочется. Осталось совсем немного. Очень люблю вашу Ниночку. Ниночка будет бодрить всех целых 4 часа. Слушайте, ну здесь без музыки русского радио не обойтись, потому что что можно за 4 часа сделать? Ну, прожонглировать, ну, можно в слова поиграть, просто помолчать, посидеть, историю порассказывать. Ну, Нина, честно говоря, на вас большая надежда. Привет из Моздока в город Углич. Пусть никто не скучает, все будут счастливы, довольны, любимы и слушают русское радио, конечно же. Привет дальним родственникам от Евы. Очень ждем вас в гости. Еще хочу передать привет своей подруге. Когда друг у друга в гостях, всегда слушаем русское радио вместе. Она нам очень нравится. Спасибо за все и особенно за ваши шутки. Пока еще не шутил, но, видимо, придется, раз уже заранее спасибо. Но еще поздравить хочется Мишу с днем рождения. Да, поздравили, будем считать.
0: Стол заказа русского радио.
1: Привет моей маме поселку Таратино, Сергеев Посад, 15. И, наверное, уже больше ничего не успею прочитать. Спасибо большое всем, кто писал сообщение «100 заказов русского радио». Следующий будет в 2 часа ночи по Москве, не пропустите. Меня зовут Андрей Макеев, с вами не прощаюсь.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин внес в Госдуму законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта. Основная задача документа – ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий, заявили в правительстве. Законопроект также закрепляет права российских разработчиков на получение мер поддержки. И к другим темам. В Сочи завершился 7-й форум недвижимости движения, собравший больше 5000 участников. Главной темой обсуждения стало снижение спроса на жилье. 40% девелоперов не рассчитывают получить прибыль в этом году. Часть уже введенных в эксплуатацию квартир остается непроданной. Также участники форума отметили фактическое отсутствие новых сильных игроков на рынке. В Севастополе не стали закрывать детские лагеря по примеру Крыма. Детей примут на очередную смену, несмотря на сложности в энергетике, заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что все путевки распределены между севастопольскими детьми. Кроме того, заранее приняты определенные меры по запасу дизеля и по генераторам. Но власти Крыма запретили до 1 сентября бронировать места и принимать в детские группы в лагерях. По данным исследования, только 38% россиян готовы отвечать на звонки с неизвестных номеров. 32% опрошенных принципиально не берут трубку, а еще 30% принимают решения в зависимости от обстоятельств. В целом стресс из-за вызовов от чужих людей испытывают 40% жителей страны от 27 лет до 60. Еще более настороженные россияне относятся к рекламным звонкам. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

есть независимо от обстоятельств, независимо от того, в каких моментах вы находитесь и с кем разговариваете, работает всегда. Это когда вас зовут, например, на море, или вообще сама мысль о том, что море сейчас волнуется где-то без вас и хочет туда отправиться. И вот пусть вот эти вот мысли и слова обязательно в ближайшем времени материализуются в вашем отпуске. Ну а нас море зовет прямо сейчас вместе с «Фабрикой» на русском. Оставайтесь.

0: тебе.
1: Ну, скажем так, нас объединяют не только танцы и взаимная уверенность друг в друге, но и, конечно же, симпатия к чувству юмора у вас к нашему, у нас к вашему. Мы действительно восхищаемся вашими талантами, и тем более уже есть для этого соответствующий повод, потому что очень-очень много желающих принять участие в нашей акции «Антоновка по-русски. Некислые шутки». И пора, собственно, вашему чувству юмора прозвучать на многомиллионную аудиторию Русского радио. Придумывайте какие-то острые, интересные афоризмы и изречения, проявляйте какую-то свою фантазию, присылайте обязательно их на сайт rusradio.ru. Ну и самые лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а их авторы обязательно получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки, с текстом того, что вы сами придумали. Я думаю, что это стоит того, чтобы постараться прямо сейчас. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Всем удачи!
2: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

рамках фантазии, которую только что мы услышали в песне Владимира Преснякова, в рамках таких обещаний. А если вдруг что-то вот такое случится, все сойдут с ума, я все равно остаюсь с тобой. Но при этом пусть все равно все остаются здоровы в своем уме, в добром здравии, и все будет хорошо, и все эти фантазии, которые появились в песне, ни в коем случае не проверяются на практике. Проверяйте свою любовь, просто чувствами доказывайте, что вы друг для друга самые родные, просто ежедневным каким-то вниманием, от которого получать второй половинке всегда приятно. Ну и, конечно, под музыку русского радио проводите времени как можно больше. Гость из будущего вместе с нами.

0: песня на русском. Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
1: Всем привет, это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Тихо, не разбудите его. Не разбудите.
1: А, нет, все, проснулся. Проснулся, Миша Набоков.
2: Привет, привет.
1: Я думал, он перед сном, перед ночной сменой хотя бы чуть-чуть полежит.
2: Вообще-то я спал, Андрей.
1: Я знаю.
2: Зачем разбудил?
1: Я видел даже.
2: У меня еще 17 минут до эфира. В чем дело, я не пойму.
1: Ты как Штирлиц, да? Можешь выспаться за 17 минут.
2: Конечно.
1: Ну, годы работы.
2: Годы практики.
1: Годы работы в ночной смене.
2: Слушай, вообще я хотел бы ответить Максим вот этой песне.
1: Она тебя, конечно, не спрашивала, но ответь.
2: Но я отвечу, да, по поводу лучшей ночи. Я скажу так, пока никто не жаловался, Андрей. Я, правда, не подожди, я пока я не спрашивал никого, но и в то же время никто не жаловался. А вот по поводу лучшего утра, причем выходных, здесь уже есть однозначный ответ. И ты знаешь его, Андрей.
1: Конечно. С 9 до 11. Шоу в крутую по-русски.
2: Вот, да.
1: Естественно. Здесь никто и не жаловался, и попробуйте пожаловаться, как говорится.
2: Потому что мы не принимаем другого.
1: Вот
2: других ответов.
1: Вот сейчас вот услышали вот эту минуточку, да, между нами с Мишей Набоковым. Да. Вот так, 2 часа в субботу.
2: Без перерыва.
1: С 9 до 11.
2: И выходных.
1: Красота, красота, красота.
2: Очень красиво, да.
1: Все, потренировались, можешь спать дальше, Миша. У тебя еще
2: 15,
1: есть...
2: 15 минут, Андрей, есть большая просьба не орать. Можно такое, нет?
1: Это все претензии к группе «Рефлекс» прямо сейчас.
2: Музыку погромче, ты потише.
1: Да, хорошо, договорились.
2: Пока.
1: Пока-пока.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак провел встречи с губернаторами Нижегородской и Иркутской областей. Была рассмотрена текущая ситуация на топливном рынке регионов, вопросы стабильности поставок, наличия запасов и удовлетворения спроса потребителей. Вице-премьер заявил о необходимости координации действий федеральных и региональных властей. И к другим темам. Владельцы хостелов, квестов и других объектов в многоквартирных домах сначала должны договориться об их открытии с жильцами. Такую инициативу предлагают в Госдуме. Парламентарии отмечают, что чаще всего жильцы жалуются на хостелы для трудовых мигрантов. Закон запрещает размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях домов с октября 2019 года. При этом собственники могут перевести помещение в нежилой фонд и затем открыть бизнес. В ночь с 26 на 27 июня ВДНХ станет местом для общегородского выпускного в Москве. Площадка на одну ночь превратится в масштабный фестиваль под открытым небом. На празднике ожидается около 50 тысяч гостей. Для выпускников выступит более 60 артистов. Для ребят также подготовили экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия. И о погоде. Мощные ливни накроют Москву уже сегодня, сообщают синоптики. Непогода задержится в столице как минимум до субботы. Ожидаются сильные дожди, местами грозы, а температура воздуха не поднимется выше 22 градусов тепла. Но уже в воскресенье метеокартина поменяется. Атмосферное давление вырастет, существенных осадков почти не предвидится. При этом в столице станет заметно теплее. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Табоков, Тарасском радио вместе с вами. Недавно у одной моей знакомой был день рождения. Я решил сделать ей сюрприз. Позвонил в организацию, где она работает. Говорю: здравствуйте, мне нужна любовь. И в ответ грустный женский голос мне такой говорит: вы знаете, мне тоже. Я спрашиваю: значит, ее сейчас нет, да? А где ее найти, любовь? И женщина, тяжело вздохнув, ответила: хотела бы я знать.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну, раз мы уж заговорили про детство, мы во дворе, помню, очень любили играть в прятки, и одного парня никак не могли найти. Вот везде просто обыскали, все, просто исчез человек. Потом выяснилось, что он, не попрощавшись с нами, просто пошел домой, а на следующий день переехал. Представляете, не видел его 10 лет, и было бы забавно, если бы при встрече он бы мне сказал: «А теперь ты водишь».

0: Реклама на русском.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: пишет на Бокавторском радио вместе с вами. Хотите проучить своего супруга? Тогда слушайте внимательно. Одна знакомая вызвала мужа на час собрать несколько шкафов, потому что супруг всегда говорит: «Я не привык работать руками, я работаю головой, дорогая». В общем, пришел мастер, все сделал, и после прихода этого мужа на час супруг принялся как сумасшедший все чинить. А почему? Да потому что мастером оказалась хрупкая девушка, представляете, которая расправилась со шкафами буквально за 2 минуты. Вот такая вот стыдоба.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно знакомые поделились одной хитростью. Сходили с супругой в дом свиданий, ну, иначе говоря, в почасовой отель. Взяли стандартный номер на час, а им больше и не надо, чтобы помыться. Потому что до включения горячей воды в их доме оставались еще несколько суток. Так что пользуйтесь и не благодарите.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И прямо сейчас еще один полезный совет от моей подруги. Как сделать так, чтобы ваш телефон никто не смотрел? Рассказываю. Ехала она в метро и в какой-то момент краем глаза замечает, что какой-то парень неотрывно смотрит в ее экран. Она что сделала? Просто вбила в поиске, насколько чесотка заразна. Через 10 секунд парень встал и ушел в другой конец вагона. Не благодарите. Это происходит.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно одна знакомая удаляла зуб, и хирург все время улыбался. После операции ей сказал: «А вы, кстати, девушка, не замужем?» Она подумала, что понравилось врачу, разумеется, ответила: «Нет, не замужем». И хирург такой максимально серьезно: «Ну так вы поторопитесь, а то ведь чем меньше зубов, тем труднее это будет сделать».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сегодня что у нас? День рождения зубной щетки и праздник выпускников. Ура! Давайте поздравим всех, кто сегодня выпускается откуда-либо. И сразу же можем спросить, а сколько же лет исполняется, интересно, зубной щетке? Спрашиваем у выпускников. Сколько? Знаете? Не знают. Не зачет, что вам сказать. Но единственное, как его можно сдать, просто написать «Стол заказов» на русском радио, передать привет своему ректору. И все, автоматически вы получаете диплом. Любой диплом классного настроения. Давайте так это назовем. Так, куда это все дело отправлять? Конечно же, в нашу официальную группу русского радио. Во ВКонтакте, в Одноклассниках. Там вы можете лицезреть лицо Миши Набокова. Просто отличник, вылитый. Вот так выглядит отличник, друзья. Также еще пишите в наши мессенджеры, конечно же, по номеру 8-916-003-105,7. И согласитесь, ни одна вечеринка выпускников просто не может обойтись без группы «Руки вверх». Когда

месте, слушая «Стол заказов» на Русском радио, не стала петь Валерия, потому что это и так, друзья, понятно. Оренбург не спит. Сегодня, 26 июня, свой день рождения отмечает мама подруги Липова-Рубцова Валентина. Счастья, удачи, любви, сибирского здоровья и финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов из Степной Пальмиры. Будет ли, помимо аплодисментов от наших статистов, музыкальный подарок от Русского радио? На такие глупые вопросы мы не отвечаем.

Ну как же мы это любим? Как же мы это обожаем, друзья, слушать поздравления в столе заказов на Русском радио. Цитата, процитирую сообщение. Пожалуйста, поздравьте племяшу с днем рождения. Амза, желаю тебе крепкого здоровья, верных друзей и стабильного, внимания, кайфа от жизни. Так почему умолкли аплодисменты? Продолжаем поздравления. Пусть кошелек всегда ломится от купюр. Все амбициозные планы легко реализуются, а удача идет за тобой по пятам. Будь счастлив, бро, бери от жизни максимум. Амет из Ташкента. Ну, если, друзья, уж прозвучала фраза «стабильный кайф», согласитесь, мы просто обязаны послушать группу «Гости из будущего», ведь они в этом толк знают.

Всем Алешенькам, Аленушкам, ну и, конечно же, отдельно хорошеньким. Большой привет от Русского радио. Это «Стол заказов», меня зовут Миша Набоков. И отдельно, прямо вот обособленно, самой хорошенькой неженец Ирине Михайловне. Коллеги, мы поздравляем с днем рождения от всех коллег и от всех сотрудников Русского радио в полном составе. Аплодисменты. Так, что мы желаем, Ирине Михайловне? Здоровья, внимания, добра, любви, счастья. Коллеги бывшей товарной железнодорожной станции «Арсеньев» присоединяются. Весь Приморский край сейчас делает вот так. У-ху-ху-ух, и аплодирует стоя. Так, процитирую сообщение. Нужна помощь и совет. Мне в 5 утра нужно разбудить жену на работу. Но, не будить нельзя, а будить опасно. Вот такая вот невыполнимая миссия, написал Сергей из Ставрополя. Ну, к счастью, Сергей, у нас есть подробная музыкальная инструкция, как правильно нужно будить жену на работу. Записываем.

про кого же? Про что же эта песня «Отпетых мошенников»? Ну, конечно же, про стол заказов на русском радио. Его все любят. Абсолютно. И вот в качестве доказательства нам написала сама Любовь. Любовь передает привет своим девчонкам, которые работают на почте в Кургане. Сегодня у них ночная смена. Девчонки, веселее мы с вами! Процитирую еще одно сообщение. У нас есть предложение службы развития и капитального строительства в лице дружного кабинета вручает диплом классного настроения коллеге Танечке Романчук и провожает ее в отпуск, собственно, а также всем привет и легкой пятницы. Тем временем Танечка уже зажигает под Николая Баскова. Танечка, не отвлекаемся, продолжаем.

и уже не щадят своих рук наши статисты, а все почему-то. Потому что сегодня день рождения сразу двух замечательных людей. Так получилось, что праздник у них один на двоих. Семью Перемяковых, Ирину и Андрея из Заволжья. Мы поздравляем с днем рождения. Огромного счастья, здоровья вам и вашим близким. С уважением, Елена Мельникова и вся команда Русского радио, конечно же, тоже. Мы присоединяемся полностью. И поскольку у нас сразу два дня рождения, певцов тоже будет два в одном. Дима и Билан.

0: просто.
1: Новая песня на русском.
0: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

тоже прилетело в стол заказов в Тарасском радио в официальное сообщество в Одноклассниках. Это вообще счастье невероятное. Друзья, давайте узнавать скорее. Цитата, процитирую сообщение. Пожелайте находки, поздравьте, получается, да, находку с долгожданной пятницей. Пожелайте восхитительного настроения, здоровья крепкого, счастья безграничного, благополучия, исполнения всех желаний, любви, взаимной удачи, успехов и всего самого-самого наилучшего. Это все Сафронов Дмитрий. Всего и всем пожелал. Молодец. Марина поздравляет племянницу Оксану с юбилеем свадьбы. Все, да? Вот так скромненько, но со вкусом. И на это торжество мы тоже скромненько пригласим Кристину Орбакайте, Бурито и группу «Сливки».

0: приятными пока все. Я Миша Набоков. С удовольствием остаюсь вместе с вами здесь, на Русском радио. И прямо сейчас небольшой тест. Как понять, что ты уже взрослый человек? Как? Очень просто. Должна наступить пятница. И вот радость от пятницы больше, чем от дня рождения. Все, значит, ты взрослый. Не больше, так же, значит, получается, вы подросток.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
2: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.